Он бы хотел видеть, яким мам пляне, то мне вє. Мови языком тела, мови мій біж, что хочешь. Он бы хотел видеть, яким мам пляне, то до ней. Мови языком тела, мови